0: жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Джонни в Алматы. 10 ноября в Алматы-арене состоится большой сольный концерт Джонни. Артист представит свою концертную программу и исполнит главные песни, знакомые многим слушателям. Начало в 20:00. Белинда Дэвис, Уитни Хьюстон трибьют шоу в Астане. Единственный концерт в Казахстане. Посвящение одному из самых выдающихся голосов в истории эстрады. Настоящей иконе поп-музыки и соул Уитни Хьюстон. Это шоу представит Белинда Дэвис, южноафриканская певица, признанная лучшей в мире исполнительницей хитов легендарной звезды. 9 октября. Ждем всех на сцене «Казах-концерт». Начало в 19:00. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы «А-студио». Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Дмитрий Маликов в Астане. 18 ноября приглашаем всех на юбилейный концерт Дмитрия Маликова в Астане. Концерт пройдет в Конгресс-центре. Начало в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
1: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн бұлттанып тұр, 14 градус жылы, ал кешке 12 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 15 градус жылы, кешкісін плюс 12 градус. Ақтөбеде күн ашық, 12 градус жылы, ал кешкі уақытта плюс 8-ді көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. От Рау до Сор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
2: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь. Шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: тебе.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Aspen FM сізге жан барандер сынады. Aspen FM махаббат туралы үздік әндер.